0: Большая колонна ПСБшных кабинетов открывается окна. Судьи суд за красными стенами. На это объявляет обор в системе. А также на рассвете не стану возражать за нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться. Феминистскому кальера пошла на демонстрацию.
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин достал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!

Бежим! Идет цезурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения феминистского клиента!